0: jij wil raus. Ik ben alleen in mijn huis.
1: Neden buradan kalamıyorum?
2: Ben de kalamıyorum. Ürle eller makka, tambi eller nele soğuma erikonum. Havayel kanin aru, patundu.
1: Selover.
2: İnce ve dende erikinam.
3: İnne
2: orada böyle seyre çefi yakı. Nige eller nele soğuma
3: erikonum. Nele
1: soğuma Neden buradan kalamıyorum?
3: Glaub mir doch.
1: Neden buradan kalamıyorum?
3: Warum glauben wir denn?
1: Neden buradan
4: kalamıyorum?
3: Я желаю мне, чтобы вы приезжали в твои бесконечные желания. Warum glauben wir denn? Я желаю мне, чтобы вы приезжали в твои бесконечные желания. Я желаю мне, чтобы вы приезжали Я желаю мне, чтобы ты пришел.